0: Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.
1: Dance Weekend.
0: Никакого радио, только музыка.

0: опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето! На рекорде.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-970. 8-207-27-97.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 970 8 207 27 97.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: music.
1: What comes next will be marvelous.

Слушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-970. 78 207 27 97.

Unicorn. Реклама. Премиальный дом Skypark от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. Skypark. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
3: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
4: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
7: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Let's be.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
7: Предложение ограничено и действует по карте постоянного.

0: Record. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Record. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
3: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
4: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Москва. Встречай премьеру драм-н-бэйс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на kampageta.t2.ru.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года. В гипермаркетах.

0: Record. Реклама.
1: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Tenet или Cherry вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Tenet и Cherry. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-крым.ру.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
6: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
7: Лента. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллиона 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.

Record. Реклама. Премиальный дом Sky Park от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. Sky Park. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-970. 8-207-27-97.

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: Рекорд. Русский час.
1: О боже, помоги, я с детства слушал Гуфа. Он там рассказывал, какой он крутой. А я все рос, рос до 1,90 м.

0: Русский час на рекорде.
1: О, да, это мы. А прямо сейчас премьера.
2: Привет, это Марина Хлебникова, участница фестиваля «Супердискотека 90-х».
3: Всем привет, это Рассел Рэй.
2: Слушайте новую версию песни «Солнышко мое, вставай»
3: на радио Рекорд. Вставай.

0: Record. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-8-207-27-97.

Наташа, и что теперь мне скажешь, когда я поднялся и не на продаже? Я помню, когда-то ты не смотрела даже. Теперь

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Русский час.
1: Друзья, это был очередной выпуск Русского часа. Всем спасибо, что были вместе с нами. Мы услышимся с вами на рекорде в следующее воскресенье в 15.00 в рамках шоу «Русский час». Ну и слушайте также шоу «Колбасный цех» по четвергам в 21.00. Там тоже много интересной музыки. Меня зовут Диджей Балдин. Напоследок специально для вас эклектичный драм-н-бейс.
2: Привет, это Алина Пурс.
3: Привет, это Баталинс.
2: Слушайте наш новый.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
3: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
4: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978. 8-207-27-97.

0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Record. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-krimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
3: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Теннет или Черри вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
4: Официальный дилерский центр Теннет и Черри. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-крым.ру.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
2: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Tenet или Cherry вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
3: Официальный дилерский центр Tenet и Cherry. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-крым.ру.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года.
4: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Реклама.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Эти две секунды тишины мы купили, чтобы вы могли переключить внимание с беспокойной суеты на что-то приятное.
3: Можем позволить себе еще. Только есть предложение интереснее. Например, при покупке Tenet или Cherry вы получите в подарок до 200 литров топлива и комплект дополнительного оборудования.
4: Официальный дилерский центр Tenet и Cherry. Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Ленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: фестиваль Галлы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Дэнс лето.

0: Dance.
1: Лето.
2: На рекорде.
0: Как называется процесс намазывания крема? Кремирование или кремация?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

всех, кто на позитиве. И, конечно же, желаю вам максимально воксресенье делать таким, знаете, разгрузочным днем, чтобы после выходных как следует отдохнуть и уже с полными силами, так сказать, ворваться в трудовую рабочую неделю. А вот если у вас отпуск, то давайте максимально продолжать в том же духе, как вы делали и в выходные, и в предыдущую неделю, если вы тоже отдыхали. Короче, импровизируем, танцполы заряжены. Мы прямо сейчас готовы раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Не хватает только вас. Поэтому давайте вместе с вами это сделаем. Зажжем на радиовечеринке.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.

стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера, и мощный состав наших российских отечественных артистов от ветеранов сцены, героев новой волны, Кашин, Saint Rider, Psynchro, Крот, Avinox, C2K, Гвоздь, и все это 31 октября в Москве, VK стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк», вся подробная инфа на сайте radiorecord.ru, 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

приложение Радио Рекорд 24/7. Оставайтесь здесь вместе с нами. Очень много классных шоу, очень много классной музыки. И все это мы делаем для вас, наша дорогая рекордная семья. Далее по расписанию еще 30 минут. Мы слушаем и танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас много контента свежего, классного, музыкального, танцевального, специально для вас от наших резидентов и Рекорд Клаба и других героев эфира. Разумеется, все это есть. Кремов Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с субботним итоговым шоу Рекорд Пати, также Женя Балдин с колбасным цехом, русским часом, Леди Вакс, Гвоздь, Кефир и еще много-много персоналей. Плюс ко всему новое шоу «Час резидента». Также ищите в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд.

Check.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу «Innocence».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.